0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу облачно, плюс 13 градусов. В течение дня прогнозируется дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
5: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
4: Добавим городу новое звучание.
5: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
4: Стань соавтором гимна Тюмени.
5: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу облачно, плюс 13 градусов. В течение дня прогнозируется дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: 30 мая. Суббота. Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
5: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
6: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
7: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах». 68-01-56.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 86

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу облачно, плюс 13 градусов. В течение дня прогнозируется дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем. Новостройки без комиссии в «Этажах». 68 01 56.

0: то на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
1: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН П-326-72-32-00-17-956. 30 мая. Суббота. Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу облачно, плюс 13 градусов. В течение дня прогнозируется дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «База плитки.рф». «Прокерамик».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «География». Узнайте почему на география.рф.
2: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
4: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу облачно, плюс 13 градусов. В течение дня прогнозируется дождь и до 20 тепла.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71.
4: У Виванта информация не является публичной офертой.
0: Реклама.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
9: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-72-32-00-17-956. Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
2: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет. Суббота, 30 мая. На календаре будем провожать, во-первых, весну, а во-вторых, начинать встречать лето. Всем большой привет, Василий Черняев. Погнали. Now the warning to Курозон.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

работой «Ride». И несмотря на такое внешнее спокойствие этого трека, его можно перевести как «Погнали». Погнали провожать весну сегодня и завтра. Последние деньки, которые еще и выпали и совпали на выходные. Ну а с понедельника уже, что называется, новая жизнь. Лето. Ну, в плане погоды, например, сегодня.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 17, днем в среднем плюс 16 и, возможно, небольшой дождь. К вечеру плюс 14. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т2 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Френч Монтана и Макс Би с вещицей «Ever Since You Left Me». Через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
4: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина!

0: по вкусу на quizpliz.ru.
1: 18+. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на OkMarket.ru.
3: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
4: Мириады. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
5: Застройщик ООО ИДК МКО. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
6: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
7: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
8: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 17 в Тюмени к этому часу. Днем сегодня до плюс 16. Небольшой дождь. К вечеру плюс 14. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70-59-59.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет Алок и Калит с песенкой «Dive into me». Через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем. Новостройки без комиссии в «Этажах». 68-01-56.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрывбанк.ру» в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

на Красной Армии Текила и Настя Кочеткова с песенкой «Над землей». Ну, а тем временем между нами и летом всего лишь остается парочка дней, сегодня и завтра. Ну и мы собираемся эту парочку дней провести на супервысокой ноте с суперхитовым продолжением. А в плане погоды сегодня будет так себе. Вот завтра уже получше, плюс 25, правда, тоже с дождем. Ну, у нас здесь все продолжается в отличном настроении. Моя Мишель появится с песенкой «На малиновой луне», но сначала заглянет Teddy Swims и его супер история «Mr. Know It All».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Заглянет Авалон Рокстон с песенкой «Vertigo». Через 3 минуты продолжаем. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
7: 66-25-16.
8: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
9: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрни 324-723-2034-220.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби. Теплый свет камина. И время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут. Но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
4: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
3: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
5: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОКРН 122 723 046 35.

11:00 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Отправляемся в новый час. И на очереди у нас Мона с песенкой «Иордан». Но сначала Биби Рекса и «Faithless New Religion».

Как раз нами Black Eyed Peas с работой Let's Get It Started. И они совершенно правы. Мы уже начали выходные и готовимся потихоньку начинать лето и все, что с этим связано. Ну а что касается сегодняшнего дня, 11.08, суббота. Впереди у нас, во-первых, ближе к вечеру 21.00 дэнс-шоу «Партизан». 3 часа отличного дэнс-микса, который поможет стартовать эту ночь на высокой ноте. Где-то в 16 часов появится Гера и расскажет о 20 топовых треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе. Ну а совсем рядышком к нам в этом часе Таня Забродская расскажет афишу о том, куда сходить, что посмотреть здесь, в Тюмени. Но пока впереди казаки делают хиты, послушаем песенку «Облака», но сначала Дэйв и Тимс с вещицей «Rain Dance».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 17 к этому часу, днем плюс 16, небольшой дождь, к вечеру плюс 14. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем суперхит от Holy Flame «Тону».

0: Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
3: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино. Папа Карло, Артемон, Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
4: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геи-пиратцы».
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах». 68-01-56.
9: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
10: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
11: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
10: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях ближайших дней и начала следующей недели. Сегодня нас ждет очень милое и доброе утро. С 12 часов в малом зале конторы пароходства пройдет выставка бездомных кошек «Плюша домой» от фонда «Потеряшки» и зоомагазина «Четыре лапы». Если давно думали, что вам для счастья не хватает хвостика, то теперь, похоже, может найтись и он 6+. Также в 12 часов в кухне на Михайловском пройдет мастер-класс «Бургеры». Нас будут учить делать бургеры ресторанного уровня с фирменными булочками. Звучит вкусно. 12+. Вечером в 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Проверенные шутки, опытные комики и тот самый формат, когда можно смело звать с собой тех, кто еще ни разу не был на подобном концерте. 18+. В «Бульвар-баре» сегодня вечеринка MTV с Федором Фоминым. 18+. И весь вечер в ресторане «Нуар» диджей-пати от наших любимых резидентов. 18+. Праздник детства уже совсем близко. 1 июня, в День защиты детей, ТРЦ «Панама» зовет на семейный праздник. Популярные песни поем всем городом. Веселые игры, бесплатная для всех гостей праздника пицца, подарки и барабанная дробь. Запуск тысячи воздушных шаров. Встречаемся 1 июня в 17:00. ТРЦ «Панама», вход свободный. Приходите всей семьей 0+. А вот в среду, 3 июня, в 20:00 в Тюменском драмтеатре покажут «Ромео и Джульетту» – хореографический спектакль театра Дмитрия Ефимова «Европа» и команды «Формейшн Вера». Нам будет показана всемирно известная история настоящей любви, где встретятся два блистательных, уникальных коллектива и сыграют семьи Монтекки и Капулетти. 16+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дискотека «Авария» Ивона Мур появится с песенкой «Кукла». Три минуты продолжаем, да?
2: Реклама.
0: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
2: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
0: Добавим городу новое звучание.
2: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
0: Стань соавтором гимна Тюмени.
2: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 30 мая. Суббота. Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
5: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
6: Застройщик ОАЭС «Заезд в недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Держать баланс. Создавать баланс.
10: Жить в балансе.
11: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
12: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
13: Застройщики ООО «Баланс Одесская», ООО «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Leave a Dream. Шикарная инструментальная вещица с душой и сердцем, что называется, сделанная. И от того так надолго и так глубоко она проникает в наше собственное сердце и душу. За это Алексу большое спасибо. Ну, а нам пора двигаться дальше. Впереди Tame Impala с песенкой «Дракула». Но сначала Клава Кока и Нилетто с вещицей «Краш». Всем отличного дня. Продолжаем отдыхать.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 17 в Тюмени. К этому часу днем сегодня плюс 16. Возможно, небольшой дождь. К вечеру плюс 14. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кункс и Теофилис Лондон с песенкой «Galaxy».

0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
1: Медицинский центр М+, верь опыту.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
4: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок. А иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
5: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
10: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень. ОГРН 122 720 3046 35.

Тюмени полдень. Всем большущий привет. Перебираемся в новое качество дня. Ну а впереди в этом часе нас ждет фастбой с песенкой «These Feelings». Но сначала «Медуза» и Хенри Камамиль с вещицей «Don't Wanna Go Home».

работе, впрочем, как и к любому какому-то набирающему популярному явлению. Все расставит на свои места лишь время. Посмотрим, на что она в перспективе годится, эта вещица. Ну а пока она занимает 9-ю строчку главного тюменского чарта «Выборка». Уже сегодня, кстати, послушаем всю 20-ку лучших. Ровно с 16.00 начнем обратный отчет. Обязательно присоединяйтесь. А пока погнали дальше. К нам присоединится Naughty Boy и Сэм Смит. И старая добрая вещица «Ла-ла-ла», которая, кстати, проверку времени прошла. Давайте послушаем.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу в Тюмени плюс 17, сегодня ночью дождь и до плюс 13 градусов, завтра днем тоже возможен дождь, но уже плюс 25.

0: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
1: Мириады. Город, который строит Энка. Сделайте правильный выбор на энка.ру. Только до 30 июня.
2: Застройщик ООО «ИДК Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте энка.ру.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке.
4: Новое шоу «Гии и Радзе».
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
1: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях ближайших дней и начала следующей недели. Сегодня нас ждет очень милое и доброе утро. С 12 часов в малом зале конторы пароходства пройдет выставка бездомных кошек «Плюша домой» от фонда «Потеряшки» и зоомагазина «Четыре лапы». Если давно думали, что вам для счастья не хватает хвостика, то теперь, похоже, может найтись и он 6+. Также в 12 часов в кухне на Михайловском пройдет мастер-класс «Бургеры». Нас будут учить делать бургеры ресторанного уровня с фирменными булочками. Звучит вкусно. 12+. Вечером в 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Проверенные шутки, опытные комики и тот самый формат, когда можно смело звать с собой тех, кто еще ни разу не был на подобном концерте. 18+. В «Бульвар-баре» сегодня вечеринка MTV с Федором Фоминым. 18+. И весь вечер в ресторане «Нуар» диджей-пати от наших любимых резидентов. 18+. Праздник детства уже совсем близко. 1 июня, в День защиты детей, ТРЦ «Панама» зовет на семейный праздник. Популярные песни поем всем городом. Веселые игры, бесплатная для всех гостей праздника пицца, подарки и барабанная дробь. Запуск тысячи воздушных шаров. Встречаемся 1 июня в 17:00. ТРЦ «Панама», вход свободный. Приходите всей семьей 0+. А вот в среду, 3 июня, в 20:00 в Тюменском драмтеатре покажут «Ромео и Джульетту» – хореографический спектакль театра Дмитрия Ефимова «Европа» и команды «Формейшн Вера». Нам будет показана всемирно известная история настоящей любви, где встретятся два блистательных, уникальных коллектива и сыграют семьи Монтекки и Капулетти. 16+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
0: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
1: Музыка.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 17, Тюмени сейчас. Сегодня ночью плюс 13, возможен дождь. Завтра днем плюс 25, ну, тоже дождь возможен. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Минуты на Красной Армии.
1: Леди Гага и Дойчи появятся с песенкой «Runaway». Через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
5: Отремонтируйте стекло в моей машине.
6: Какой у вас автомобиль?
5: Красный.
6: Конечно, заменим.
7: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
8: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
2: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
1: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
2: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на «Бестюн B70». Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

Вот и Прованс, гимн всех летних, да и не только, наверное, летних отпусков. Хотя в большей степени, конечно, Прованс — это все-таки про лето. Ну и мы тоже, как вы знаете, собираемся написать гимн летний, гимн Тюмени в честь такой красивой даты, 440 лет. И в конце июля будем эту дату отмечать под написанный совместно с вами гимн. Пока есть все шансы поучаствовать в этом мероприятии, в написании этого гимна. За подробностями призываю отправиться в наши социальные сети или на сайт redarmy.fm. Если есть что сказать, что спеть, что зарифмовать о том, как ты любишь Тюмень, и не только, забегайте, делитесь. Лучшие работы появятся здесь в эфире, ну а сам гимн мы услышим уже в конце июля, в последнюю субботу июля. Это будет 25 число. Будем отмечать День города и слушать этот гимн. Ну а пока будем слушать Майк Познер и Дэвид Гетта песенку «I went back to Ibiza». Но сначала «Two Colors Made World».

0: оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ, Украине 324-723-2034-220.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, Веропыту.
5: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень. ОГРН 122 720 3046 35.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
1: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 13:00. Продолжаем приближать лето мощными шагами. Впереди к нам присоединится Юлия Зиверт. Послушаем ее свежую вещицу «Газ». Но сначала Леони и Калм Скотт «Стейт».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Republic с работой Give Me Something. Что-то ребята просят. И вы не поверите, у нас есть что дать. Дать сегодня — это 3 часа потрясающего дэнс-микса в шоу «Партизан» в 21.00. Намечен старт, и до полуночи будет такой мощный заряд. Мне кажется, по сравнению с той грозой, которая была на этой неделе, наш заряд будет мощнее. Чуть-чуть пораньше, в 16 с нолями. 20 топовых треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе, прокачают нас совершенно точно. Ну и до всех этих моментов мы тоже не остановимся. Будем продолжать насыщаться музыкальной энергией далее. С нами Clean Bandit и Jess Glynn с их супер историей Rather Be. Но сначала Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 16, сейчас в Тюмени, сегодня ночью плюс 13, дождь, завтра днем тоже дождь, но до плюс 25 прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70-59-59.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Freddie Swims заглянет с песенкой Mr. Know It All. Через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
5: Окей.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
7: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
6: brandwoman.ru. Платье для самых

0: Комплекс. Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень. Полевая 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1, 99-14-04.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточните.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
0: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях ближайших дней и начала следующей недели. Сегодня нас ждет очень милое и доброе утро. С 12 часов в малом зале конторы пароходства пройдет выставка бездомных кошек «Плюша домой» от фонда «Потеряшки» и зоомагазина «Четыре лапы». Если давно думали, что вам для счастья не хватает хвостика, то теперь, похоже, может найтись и он 6+. Также в 12 часов в кухне на Михайловском пройдет мастер-класс «Бургеры». Нас будут учить делать бургеры ресторанного уровня с фирменными булочками. Звучит вкусно. 12+. Вечером в 20:00 в Доме печати пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Проверенные шутки, опытные комики и тот самый формат, когда можно смело звать с собой тех, кто еще ни разу не был на подобном концерте. 18+. В «Бульвар-баре» сегодня вечеринка MTV с Федором Фоминым. 18+. И весь вечер в ресторане «Нуар» диджей-пати от наших любимых резидентов. 18+. Праздник детства уже совсем близко. 1 июня, в День защиты детей, ТРЦ «Панама» зовет на семейный праздник. Популярные песни поем всем городом. Веселые игры, бесплатная для всех гостей праздника пицца, подарки и барабанная дробь. Запуск тысячи воздушных шаров. Встречаемся 1 июня в 17:00. ТРЦ «Панама», вход свободный. Приходите всей семьей 0+. А вот в среду, 3 июня, в 20:00 в Тюменском драмтеатре покажут «Ромео и Джульетту» – хореографический спектакль театра Дмитрия Ефимова «Европа» и команды «Formation Vera». Нам будет показана всемирно известная история настоящей любви, где встретятся два блистательных, уникальных коллектива и сыграют семьи Монтекки и Капулетти. 16+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 15 сейчас в Тюмени, ночью сегодня плюс 13 и дождь. Завтра днем тоже дождь возможен, и плюс 25. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Ртуть» от Вани Дмитриенко.

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: 30 мая, суббота, Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-27.

знакомая драйвовая и танцевальная, ну, миллениалы, я думаю, сейчас меня все поймут. И подсказывает нам, проскакивает, точнее, у нас здесь в дневном плейлисте такие бриллианты танцевальные. Все это из вечернего танцевального, которое

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Украни 324-723-2034-220.
1: Бодька бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: На Красной Армии мод, сработай намек на нас. Три шага от намека и до результата о том, что все большое, все великое, все настоящее начинается с маленьких шажочков. Ну а дальше, что называется, успех неизбежен. Отлично мотивирующая вещица продолжает наш субботний день, 14.08 в Тюмени. И это очередной маленький шажок к лету, который мы уже сделали, уже их много. И обязательно до лета добежим. В общем-то, известно, когда это произойдет. Ну а пока дальше к нам присоединится Ольга Серябкина и Брутто. Послушаем песенку «Светофоры», но сначала Гнарлс Барклей и его «Crazy».

0: Магазин, склад, производство. База плитки .рф. Прокерамик.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Holy Flame появится с суперхитом «Тону».

0: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон, Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
1: Папа!

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем. Новостройки без комиссии в «Этажах». 68-01-56.
2: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
4: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
3: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
4: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 14 в Тюмени сейчас. Ночью сегодня плюс 13 и дождь. Завтра днем плюс 25. И тоже, возможно, дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единая архитектурная концепция, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Ивана информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алок и Калит с песенкой «Dive into me».

0: 640-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
1: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
0: Добавим городу новое звучание.
1: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
0: Стань соавтором гимна Тюмени.
1: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
3: Новое шоу «Геерация».
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на «Бестюн B70». Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум». Дина. Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
8: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗАИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
11: Держать баланс. Создавать баланс.
12: Жить в балансе.
13: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
14: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
15: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

необычная, настоящая, живая. И все это, конечно же, в пику сегодняшним заполонившим яичным треком. Просто как какой-то аудиомед для моих ушек. Как глоток свежего воздуха после жаркого, душного дня. Как весь сегодняшний день, мне кажется. Ладно, погнали дальше. 14:42 в Тюмени. Дальше к нам присоединяется Тиесто и Бриэна Грейс с песенкой Beautiful Places. Но сначала Джонни и Эйфори.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 15 сейчас в Тюмени, ночью плюс 13 дождь, завтра днем тоже дождь, и до плюс 25. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Расян, Рауль, Алехандро и Вискид с песенкой «Понг».

0: Реклама.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 750000.
4: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрефбанк.ру» в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вон Амур с песенкой «Кукла» в AI-ремиксе. Ну, пока еще живые голоса и живые ведущие здесь, на Красной Армии. Варя, привет.
1: Привет, привет. Такая
0: новость. Точно не ИИ.
1: Пока, ну, нет. Конечно, классная идея себя оцифровать. Значит, это вот цифровое бессмертие. Но пока нет.
0: Ну ладно, это радует.
1: Да, дальше нас будет радовать классная музыка. Лучшие хитмейкеры. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо тебе, классного эфира. Пока-пока.
1: Пока-пока. Тюмени 15.00. Ну что же, погнали в новый час. Впереди у нас суперзвездочка Ваня Дмитриенко с хитовой вещицей «Силуэт» сразу после Богдана Медведя с темой «Broken Heart».

на Красной Армии Генриком Амели «Медуза» с пластинкой. Don't Wanna Go Home, и это 14-я строчка главного тюменского чарта выборка, а весь топ-20 сможем послушать уже сегодня в 16.00, когда появится Гера Адамян и расскажет, кто из ваших хитовых любимчиков стал лидером недели. До этого, конечно, много не менее качественного саунда тебе гарантирую. Впереди DJ Smash с приятной темой Бэмби сразу после Get Lucky от Фаррелла Уильямса и Daft Punk. Тюмени. 3 часа 8 минут с тобой Варя Чайка. Тебе классного настроения и отличного уикенда.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 15 градусов тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 13 и небольшой дождь, ночью также плюс 13 и осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировок.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден. Застройщик ООСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Пап,

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 15 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 13 и небольшой дождь. Ночью также плюс 13 и осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередной топ от Алекса Уоррена. Песня «Fever Dream». Послушаем этот хит полностью уже через две с небольшим.
0: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее. И требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет. Прозрачный процесс покупки. И сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс». Единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
10: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геи-пиратцы».
11: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
14: Пап!

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
2: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
1: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
2: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Colors на Красной Армии с танцевальной темой Mad World в продолжении этого субботнего дня. А в продолжении субботнего вечера нас ожидает дэнс-шоу «Партизан», которое стартует уже в 21.00, а это хит

0: также ждем главный тюменский чат «Выборка». Стартуем уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
3: 18+.
1: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене тюменского БДТ. 16+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
8: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас! 68 18 18 68 18 18 Омнетком, город Тюмень, ОГРН 122-720-00-46-35.
9: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу, поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем. Новостройки без комиссии в «Этажах». 68-01-56.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.

Солнечные зайчики, приветливости мои. Ой, совсем не так. Солнечные приветливости, мои зайчики. Ну что, готовы послушать плейлист из 20 лучших хитов недели? Чего это я спрашиваю вас? Конечно же, готовы. Погнали. Хотя нет, подождите. Сначала скажу, что сегодняшняя вечеринка пройдет без этих ребят. Алок, Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. И вслед за ними вылетает Ibn Hollow. Ну а

0: Плейлист ворвалась новинка от Егора Крида, Артика и Асти. Их работа называется «Карма». Эти ребята нам знакомы, и мы уже их не раз видели в топ-3 главного тюменского чарта. Смогут ли они добраться с этим хитом, покажет ваша поддержка. Ну а, кстати, следующий дуэт из нашего списка уже был там, и сегодня он на грани вылета. 12 недель они в списке лучших. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me.
1: 19 место.

0: Тэм Импала и Дженни. Дракула называется эта работа. И прямо сейчас, после этого классного хита, я хочу вам кое-что рассказать. Знаете что? Новости. Музыкальные. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: 52-я церемония вручения American Music Awards состоялась 25 мая на MG Grand Arena в Лас-Вегасе. Группа BTS получила главный приз вечера – звание «Артист года». Также они получили награду в номинации «K-pop исполнитель среди мужчин» и получили еще лучший летний трек – это песня «Swims» их, и, конечно же, награду за лучший альбом. По три приза получили за этот вечер Bruno Mars, Cardi B, Cat Size, Sabrina Carpenter и Somber. А Taylor Swift, которая являлась рекордсменом премии и лидировала по числу номинаций в этом году, между прочим, было 8, не получила ни одной. Майли Сайрус удостоилась звезды на Аллее славы Голливуда. Церемония закладки состоялась 22 мая 26 года, ну то есть этого. 33-летнюю певицу и актрису на мероприятии Майли сопровождал ее жених Макс Маранда и мама Тиш Сайрус, сестра Брэнли Сайрус и подруга актриса Аня Тейлор-Джон и модельер Донателло Версачи, которые выступили с поздравлениями. Ну и новость-бомба. В завершении этой рубрики знаменитый немецкий диджей Пол Ван Дайк выступит в Москве на ВК-стадиум 5 января 2027 года. Это будет его первый концерт в России за последние 8 лет. Прикиньте. Ну все, возвращаемся в наш плейлист.
1: 17 место.

0: на 13-й неделе. Holy Flames с 9-й строчки слетает на 15-ю. Его работа «Тону» теряет вашу поддержку. Впереди короткая пауза, как, собственно, солнечные дни в Тюмени. После мы перейдем к нашей с вами любимой музыке.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 15 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 13 и ожидается небольшой дождь. Ночью также плюс 13 и осадки в виде дождя.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки».

0: космос.тв или звони 21 88 88. И поехали!
1: Окей. Каждый день с выгодой. Нектарины. 229,99 за килограмм. Скидка 46%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.

0: комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
0: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestun B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
3: Ну давайте, после паузы скорее вернемся к нашей любимой музыке. И на очереди 14-я строчка из 20. Медуза и Генри Камамиле. Don't wanna go home.
4: 14-е место.

0: Маленький-маленький шаг вперед делает BTS с работой Swims. С 13 строчки они поднимаются на 12 место. Честно говоря, для меня это очень удивительно. Привычнее видеть, как они за пару недель добираются до топ-3 в главном чуменском чарте. Кстати, такая же история с подъемом у Джонни с работой «Эйфория».
1: 11 место.

0: Десятая неделя в главном чемпионском чарте, и вот она, десятая строчка у этих ребят с классной диско-темой. Кунгс и Теофилюс, Лондон Гэлакси разгоняют нас в танцы, несмотря на дождливое настроение погоды. У нас-то с вами солнечный настрой, если что. Мы будем танцевать в любом случае.
1: Прогноз погоды.
2: К данному часу 15 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 13 и небольшой дождь. Ночью также плюс 13 и осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
3: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
4: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единой архитектурной концепции, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У «Виванта» информация не является публичной офертой.
5: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
6: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
5: Добавим городу новое звучание.
6: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
5: Стань соавтором гимна Тюмени.
6: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте. Реклама.
7: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
8: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
10: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта», Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1, 99-1404.
11: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
12: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
11: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: За две недели эти ребята добрались до середины нашего плейлиста. Все потому, что она танцует под шаде. «Бай Индия», «Хочу» и «Мод» прямо сейчас в эфире «Красной армии».

0: Седьмую падает Ваня Дмитриенко с работой «Ртуть». Побывал он в топ-3 и хватит, сказал наш слушатель. И отправил на вершину чарта абсолютно других исполнителей. Кстати, и Тиесто совместно с Бриана Грейс с работой «Beautiful Places» уже тоже не вернутся в тройку лучших, к сожалению.
1: Шестое место.

0: солнечный настрой врывается в эфир Красной Армии и приближается к тройке лучших. Это Боб Синклор и Кайза. I can't wait. Хит меня отправляет в тусовочное лето 10-х годов. Стиль, музыка и настроение. Абсолютно все передается в этом треке. Впереди у нас, кстати, с вами короткая пауза и три лучших хита недели.
1: Прогноз погоды.

0: осадки в виде дождя.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама.
4: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
6: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас! 68 18 18 68 18 18 ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122-723-046-35.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну что, драгоценники мои, мы добрались до десерта нашей вечеринки. Это топ-3 хита недели. Начнем по порядку с бронзовой строчки. Встречайте, третье место. Uncle Flex, SMS.
1: Третье место.

let it out. Those empty words you spitting out. You told me you love me, where are you now? Главный хит прошлой недели сегодня у нас на второй строчке. Вот это повороты событий, сказали бы спортивные комментаторы. А я скажу, жаль. Жаль, хотя на первом месте очень классная работа. Кто это? Да это моя любимая работа в ретро-стиле из нашего плейлиста, которая стала хитом номер один. Объявлю после того, как напомню нам всем порядок всей двадцатки. Ну что, поехали. Под номером 20 на этой неделе новинка. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам, «Карма». С 15 на 19 падает Френч Монтана и Макс Би, «Ever Since You Left Me». Под номером 18 еще одна новинка этой недели. Тэм Импала и Дженни, «Дракула». На 17 строчке Зиверт, «Газ». Я газую, когда нету, газую, когда есть. 16 место, Тедди Свимс и его работа «Мистер Ноу Ит Олл». Пятнадцать, «Холи Флейм», «Тону». 14 строчка, это «Медуза» и Генрик Камамиле, «Don't Wanna Go Home». Пятый на 13-ю строчку оглушительно и громко падает Лирик и его кассеты. Двенадцатая строчка – это BTS, Swims. Кто же на 11-й строчке? Сейчас скажу, не торопите. Это Джонни, «Эйфория». Под номером 10 Кунгс и Теофилиус Лондон, «Galaxy». 9-я строчка. «Бай Индия», «Хчо» и «Мод», «Шаде». 8. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, «Broken Strings». Счастливая семерка на этой неделе у Вани Дмитриенко, «Ртуть». 6-я строчка, Тиеста и Брианна Грейс, «Beautiful Places».

место. Это Zayn, Die For Me. Ну и мой любимый трек Bebe Rexha и Faithless New Religion забирают лидерство на этой неделе. Встречайте эту красоту.

Несмотря на перемены, желаю, чтобы у нас всегда с вами было солнечное и жаркое настроение. Бокал моего любимого кремана, чтобы вы были богаты здоровьем, энергией и, конечно же, деньгами. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю.

0: есть Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
2: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память.

0: за 6900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на ok.market.ru.
3: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
4: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
3: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: осадки в виде дождя.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: В ближайшие минуты на «Красной армии».

0: Послушаем эту шикарную пластинку уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
3: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
2: Добавим городу новое звучание.
3: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
2: Стань соавтором гимна Тюмени.
3: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
4: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
9: Держать баланс. Создавать баланс.
10: Жить в балансе.
11: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Пусик и Дол и Снуп Дог с темой Бутонс. А как развлечься сегодня или завтра, подскажет наша афиша мероприятий. Собрали для тебя все в одном посте. От событий до кинопремьер нашего города. Всю эту инфу ты найдешь в нашей группе

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стилевая вещица от Holy Flame. Тону.
2: Тону, тону.
1: Послушаем полностью уже.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Бодька бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28-50-66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026. Года.
2: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геекерация».
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная, 6, корпус 1. 99-14-04.
7: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай! vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 18.00. А мы движемся далее, где нас уже ждут Дисклайн и Тинаши с манифестом No Bro Boys сразу после Артика и Асти в дуэте с Егором Кридом, песня «Карма».

популярным своим синглом «Оружие». В Тюмени уже 6 часов 8 минут. Продолжаем этот пасмурный уикенд только с самой яркой музыкой на очереди. Ти Свифт в этом году, эта красотка, получила звание «Глобальный артист года» в рекордный 6-й раз. Услышим ее с песней «The Fate of Ophelia», и появится она сразу после темы «Galaxy» от

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 14 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 13 и ожидается дождь, завтра утром плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединятся Эль Фарбьен и Рене Миллер с пластинкой «Body Talks».

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
7: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.com.рф.
8: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
9: Новое шоу Гиперация.
10: Песчаная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
15: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
17: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 14 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 13 и дождь, завтра утром плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Иванды информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Джонни с песней «Эйфория».

0: под 40-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
1: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
0: Добавим городу новое звучание.
1: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
0: Стань соавтором гимна Тюмени.
1: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
4: Держать баланс. Создавать баланс.
5: Жить в балансе.
6: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
7: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
8: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
10: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
9: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Без осадков.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 470 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т2» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Группа «Беовульф» с пластинкой «Феникс».

0: послушаем полностью уже через 200 небольшим.
1: Реклама.
2: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр. Она

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28-50-66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года. Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.

Красной Армии Боб Сайнклор и Кайза со стилевой вещицей I Can Wait, то есть я не могу ждать. И это напомнило мне новость, тоже своего рода о нетерпении, а именно в Японии открыли сеть.

0: года.
1: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
2: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Прикольная тема Mad World от Two Colors.

0: Реклама.
1: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 14 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 13 и дождь. Завтра утром плюс 17, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа BTS с пластинкой Swim.

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «Баланс Одесская», ООО «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
6: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
3: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
11: Новое шоу «Гии и Радзе».
12: Песчаная сказка.
13: 51-87-37.
14: Категория 0+.
15: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
16: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: 30 мая. Суббота. Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
18: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
19: Мириады. Город, который строит МК. Сделайте правильный выбор на mk.ru. Только до 30 июня.
20: Застройщик ООО ИДК МК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mk.ru.
21: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
0: Все мы изначально.

Красной армии «Моя Мишель» с пластинкой «На малиновой луне». Ну, а прокачиваться музыкой на сегодня мы еще не закончили. Наоборот, усилимся и ускоримся ближе к 21.00. Ведь здесь, на Красной армии, стартует дэн-шоу «Партизана». Это хиты и классика танцпола. Ну и, конечно же, новинки тоже.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 17 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 13 и дождь. Завтра утром плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нашей компании присоединяется.

0: Кузьмин.
1: Кто это?
0: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
2: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской, 112, корпус 1.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к... Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».

0: Жароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.

0: не ожидается.
1: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
2: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Виванта информация не является публичной офертой.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Классная тема от Авалана Рокстона «Вертинка».

0: послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
3: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геи-пиранцы».
6: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
7: Категория 0+. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей. Новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Хозяин!
9: Кто это?
8: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
10: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
12: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. Дыши на Кремлевской 112, корпус 1.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Красной Армии группа Infinity с темой «Где ты?» Это напомнило мне шутку, что, мол, русские женщины под этот трек гоняли бы главного антагониста из фильма «Вершина», ну, там, где еще Chemical Brothers песня играла и «Крик чайки». Если ты помнишь, этот мем до сих пор не теряет своей актуальности. В Тюмени уже 8 часов 40.

0: Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши!

0: 12, корпус 1.
1: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326 72 32 00 17 956.
2: Развлекать.

0: 112, корпус 1.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Хозяин!
10: Кто это?
9: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
11: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 112, корпус 1.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: русские стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Округ 324-723-2034-220.
1: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
2: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
3: Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
1: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-72-32-00-17-956.
4: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122-723-046-35.
5: Хозяин!
6: Кто это?
5: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
7: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хозяин!
2: Кто это?
1: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
3: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru. 4 магазина в Тюмени, лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены. brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
14: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
15: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской, 112, корпус 1.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-72-32-00-17-956.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
5: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ «ИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Differences.

0: Тюмени 2 часа.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.